приживемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь диск.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!